0: Mr. Roberto, 5 Uhr früh ist es.
1: Привет! Меня зовут Виктор Глушков, и вы слушаете радио СРБ.